Гата Сайт, Свайф Прайд и Диджей Тончо по Радио Нова. Just Listen.

вежде обословяне на имахом книг. Начертам и рязами чтяхом и гадахом